0: Агуулаар нэрэгшгэнаа нэ пилүүни ии китаки цаалихони хуумун каягаалгаамун гуд морнинг нэри дүүт нипсүки плиз
1: я гуд морнинг макин дүнтэ дүүлаам калахто аттабинэлэн гаан а чиулэ тахтэн тан хтогалрит гоянарсилин ассан дамана литна румалрэн к чучу наклахаяккан а паднайоқсиуллуки ангуяхтсун макутта нунатсоора тамаскуйтаарин тамахмунха билаақун уту маларайхтит паяскит тоорлуди маяасхкайт хадни ангуяхтни чули тахтин кла дафисэран кодн литнаро маларен чуха кингулам пехнхан чули кахчилутин хатн сухак нуна чорат макут пилапун хатн чалис чалиуи хатн бордейт литнаро маларен бордан акум санан килапун уту малахахтит хатн литнаро маларит чучукхуги хатн битхуги юттин хатн уту малук яяшхгайт хатн литна рума куни тамана акумгалра чучуя литна рума лрен чаллахкат байхчима када хатн аплай лат чали юхлит байхтлара литна рума литностин то есть мани хатн нуна чорат асат нуна чорат Chaliu ah chalakan bilret doi chuchukilalrita mas litna roman rilangrata diploma ilangrata high school am takit xelangrata doi chalakam ti now right but imported asani khat chaliu with me port that litna romalapun either secondary education or college jam khod dilon pishat tamak chule khatmula pun khod nangu yachtun officer at the nayok khatstun asi lagh tok nit lalre ko tortang balak but my khat nuna chorat doi high school I'm drop out dalalri toi bilut cham chin drop out dalakht samkha taqit naqsud mlit naqt nadin qaw rayulut khassqa cham bilut dam drop out dalakht to spik khulut nona chorni khatin bilut challang lut ngung khud pav da qum chimal dum takkin chal high school I'm taqit ksaunad khasti diron adam тамак катхатн лит портэт умяхт клапун нагдэс митингани байхлагэ байхпоралагэ апа тамана литна умат литна умларан чучуя кинген хатам умяхт кса алалан хатн чу чали махэкам та хайскул ам кэчой тасхугун та чаллаг нам поян аклахт тугам хатна тан роярам тунгинин чучу клихтаагам литна румалрен тугам хатн чучу клилаагун гаси хэхт литна руман рилмухан атаанунглони уту максайт лахтит хатн амсат кан фиугалалрит то литна румалрит тугам чанганайт лахтит атан роярам тунгиин чиули кахтим тунгиинун а чучуклиумаакам хадн трапаутат макат чаллаанг чалимахтаам дой уминаклахаякут гохкилхаадин хадн билахтут шу а таккиут мрилнгхма хадн чаллаанг чиккиннунга таймиллайт тат нумиангклахтут тогам хатн тамаг литнаа маангрилнгэ трапаутат